0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год.
0: Россия.
1: Россия открывает избирательные участки на границе с Прибалтикой и Польшей. Там смогут проголосовать россияне, живущие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Как сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, всего оборудуют 10 пунктов голосования в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Избирательные участки на границах будут работать все 3 дня выборов с 18 по 21 сентября.
0: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Ведомство включило в программу по физкультуре более 20 спортивных модулей. По подсчетам властей, сейчас в школах России работают более 70 тысяч учителей физкультуры.
0: Мир.
1: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
0: Транспорт.
1: Голоса известных актеров и музыкантов будут сопровождать пассажиров аэроэкспрессов. До конца ноября в поездах, работающих на Шереметьевском и Домодедовском направлениях, станут звучать приветствия от Сергея Безрукова, Дениса Дорохова, Юлианы Карауловой, Ирены Понарошку и Анны Хилькевич. Они расскажут, что для них значит путешествовать. Приветствия станут транслировать при отправлении аэроэкспрессов как из Шереметьева и Домодедова, так и с Белорусского и Побелецкого вокзалов. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: В Красноярске достроили тоннель метро, начатый еще в прошлом веке. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между будущими станциями Высотная и улица Копылова. Тоннель продлили почти на 200 метров. Отмечу, что строительство красноярского метрополитена началось более 30 лет назад. Работы неоднократно приостанавливались. Сейчас проект перезапущен в формате метро-трамвая. На его первой линии будет 6 станций. Запуск запланирован на 2028 год.
0: Россия.
1: Россия открывает избирательные участки на границе с Прибалтикой и Польшей. Там смогут проголосовать россияне, живущие в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Как сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, всего оборудуют 10 пунктов голосования в Псковской, Калининградской и Ленинградской областях. Избирательные участки на границах будут работать все 3 дня выборов с 18 по 21 сентября.
0: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Ведомство включило в программу по физкультуре более 20 спортивных модулей. По подсчетам властей, сейчас в школах России работают более 70 тысяч учителей физкультуры.
0: Мир.
1: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов, банков и так далее.
0: Транспорт.
1: Голоса известных актеров и музыкантов будут сопровождать пассажиров аэроэкспрессов. До конца ноября в поездах, работающих на Шереметьевском и Домодедовском направлениях, станут звучать приветствия от Сергея Безрукова, Дениса Дорохова, Юлианы Карауловой, Ирены Понарошку и Анны Хилькевич. Они расскажут, что для них значит путешествовать. Приветствия станут транслировать при отправлении аэроэкспрессов как из Шереметьева и Домодедова, так и с Белорусского и Побелецкого вокзалов. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Дорожное радио представляет новая песня. Алекс Лим и Игорь Крутой. «Океан».

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дачи.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

младшего сына Даниэля собрать. Забота о семье в поступках. А творчеству есть место на сцене и у верстака. Создавайте новое вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. Дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра фур на границе до 10 минут.

0: Сейчас процедура занимает от получаса и более. Как следует из обновленной стратегии развития таможенной службы, до 2030 года на приграничных пунктах пропуска установят электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков. Такие технологии станут применять не только на автомобильных, но также на железнодорожных, морских и воздушных пунктах пропуска.
1: Россия.
0: Один из лучших урожаев винограда за десятилетия в России, прогнозирует Роскачество. Снежная зима компенсировала засуху прошлых лет, а из-за прохладной погоды уборка урожая началась на 3-4 недели позже обычного. Это дало винограду созреть равномерно, передает издание «Коммерсант». Окончательные итоги уборки винограда подведут в ноябре. Погода пока переменчива, однако специалисты настроены оптимистично.
1: Мир.
0: Индия и Китай заявляют, что не собираются менять политику закупок из-за американских санкций. КНР называет санкции односторонними и выступает против подобного принуждения в торговле. Индия отмечает, что будет и дальше обеспечивать энергетическую безопасность своих граждан, закупая нефть у различных поставщиков. Как резюмирует американское издание CNBS, крупнейшие покупатели российской нефти пока не готовы от нее отказываться. Напомню, что согласно законопроекту США, тарифы до 100% могут быть введены против крупнейших покупателей российских энергоносителей, таких как Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Уроженец поселка Хор Хабаровского края, Сергей Чепиков первым из советских биатлонистов выиграл Кубок мира. Всего спортсмен завоевал 6 олимпийских медалей, в том числе золото Олимпиад в Калгари и Лиллехаммере. С 2016 года Сергей Чепиков был депутатом Государственной Думы.
1: Транспорт.
0: В Нижнем Новгороде запустили новый речной маршрут на электросудне. Теперь из центра города до Стрелки можно добраться по воде. Судно ходит от Чкаловской лестницы до места слияния Волги и Оки. Обходится дорога в 300 рублей в одну сторону и занимает порядка 20 минут. На новом речном маршруте Нижнего Новгорода работает корабль под названием «Нино» в честь олененка талисмана Нижегородской области. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две капли.

Альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
2: О главном.
1: В России начались выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Также в ряде регионов проводят кампании по выборам губернаторов и депутатов законодательных собраний. Заявления на дистанционное электронное голосование подали более 4 миллионов россиян. Участки будут работать 3 дня с 18 по 20 сентября. В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий. Отмечу, это первые выборы в Госдуму, в которых участвуют жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей России.
0: Россия.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение пяти человечков держать.

0: Занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
1: Дороги.
0: Северный обход Новороссийского строят на основе государственно-частного партнерства. О таком решении сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для подготовки проекта создадут рабочую группу. Строительство планируют начать в 2029-м. Планируется проложить 41 километр дороги, которая в обход Новороссийска свяжет трассы А-290 и А-146 с портовыми развязками. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начались выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Также в ряде регионов проводят кампании по выборам губернаторов и депутатов законодательных собраний. Заявления на дистанционное электронное голосование подали более 4 миллионов россиян. Участки будут работать 3 дня с 18 по 20 сентября. В федеральном бюллетене представлены 10 политических партий. Отмечу, это первые выборы в Госдуму, в которых участвуют жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей России.
0: Россия.
1: Стало известно, как будет выглядеть новый дорожный знак для парковки многодетных семей. На нем изображена стандартная белая буква «Р», она же латинская «Пи» на синем фоне, и символ семьи. Схематичное изображение 5 человечков, держащихся за руки 2 взрослых и 3 детей. Дизайн выбрали по итогам опросов. Сейчас ведется работа над изменениями в правила дорожного движения и ГОСТы. После этого знак парковки для многодетных семей появится на улицах российских городов.
0: Мир.
1: В Конгрессе США одобрили законопроект о новых санкциях против России и Ирана. За документ проголосовали большинство конгрессменов в Палате представителей. Документ направлен на подпись американскому президенту. Закон дает Дональду Трампу право вводить пошлины до 100% на товары из стран, которые покупают российскую нефть и газ. Также документ предусматривает санкции против российского энергетического и оборонного секторов и так далее.
0: Интересные факты.
1: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные о 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Дороги.
1: Северный обход Новороссийского строят на основе государственно-частного партнерства. О таком решении сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для подготовки проекта создадут рабочую группу. Строительство планируют начать в 2029-м. Планируется проложить 41

0: километр дороги, которая в обход Новороссийска свяжет трассы А-290 и А-146 с портовыми развязками. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как раньше.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России первый день выборов депутатов Госдумы. Избирательные участки в регионах в течение 3 дней будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 33 российских регионах, в том числе Москве и Московской области, организовано дистанционное электронное голосование. За пределами России открыты 333 избирательных участка. Они расположены более

0: По Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Исламской Республикой. Глава Белого дома намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу, о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту. Об этом сообщает портал «Axios». В МИД России призывают россиян к осторожности при поездках в страны Юго-Восточной Азии. Это заявление сделано на фоне новости о том, что в страну вернулась россиянка, которую с июня насильно удерживали в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы.
1: Футбол.
0: Лидер премьер-лиги вновь не добрал очков. Накануне Краснодар на выезде сыграл в ничью с Оренбургом 0-0. Это третья подряд ничья для Краснодара. Также в четверг московская «Динамо» на выезде разгромила Ростов 3-0, а «Крон» на своем поле нанес поражение «Ахмату» 2-0. ЦСКА в гостях переиграл махачкалинское «Динамо» 3-1. В таблице первым идет Краснодар, 21 очко. На 2 балла отстают 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо», «ЦСКА».
1: Транспорт.
0: Основными покупателями электромобиля «Атом» станут корпоративные клиенты. Такое мнение выразил обозреватель журнала «За рулем» Александр Виноградов. По его словам, «Атом» не выглядит конкурентным автомобилем, поскольку есть более дешевый «Эволют iJoy». Об этом пишет российская газета. Напомню, массовое производство «Атома» стартовало на заводе «Москвич». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
2: Новости на «Дорожном радио».

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России первый день выборов депутатов Госдумы. Избирательные участки в регионах в течение 3 дней будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 33 российских регионах, в том числе Москве и Московской области, организовано дистанционное электронное голосование. За пределами России открыты 333 избирательных участка. Они расположены более чем в 150 странах.
2: Мир.
1: США вновь могут начать удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Исламской Республикой. Глава Белого дома намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу, о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту. Об этом сообщает портал «Axios». В МИД России призывают россиян к осторожности при поездках в страны Юго-Восточной Азии. Это заявление сделано на фоне новости о том, что в страну вернулась россиянка, которую с июня насильно удерживали в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы.
2: Футбол.
1: Лидер премьер-лиги вновь не добрал очков. Накануне Краснодар на выезде сыграл в ничью с Оренбургом 0-0. Это третья подряд ничья для Краснодара. Также в четверг московская «Динамо» на выезде разгромила Ростов 3-0, а «Крон» на своем поле нанес поражение «Ахмату» 2-0. ЦСКА в гостях переиграл махачкалинское «Динамо» 3-1. В таблице первым идет Краснодар, 21 очко. На 2 балла отстают 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо», «ЦСКА».
2: Транспорт.
1: Основными покупателями электромобиля «Атом» станут корпоративные клиенты. Такое мнение выразил обозреватель журнала «За рулем» Александр Виноградов. По его словам, «Атом» не выглядит конкурентным автомобилем, поскольку есть более дешевый «Эволют iJoy». Об этом пишет российская газета. Напомню, массовое производство «Атома» стартовало на заводе «Москвич». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. В Центр избиркоме открыли видеостену для трансляции с избирательных участков в разных регионах России. Как сообщает ТАСС, видеонаблюдение дает возможность наблюдателям следить за ситуацией на участках и фиксировать возможные нарушения в ходе голосования. Думские выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Мир. У США был шанс заключить сделку с Ираном. Как утверждает NBC News, на апрельских переговорах в Пакистане американская делегация заподозрила, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия соглашения. Созвонились с госсекретарем США Марко Рубио. Он рекомендовал отклонить предложение Тегерана. В итоге сделка сорвалась.
3: Россия.
2: В общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в российских школах. Как заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб, с учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников, среда должна стать полувыходным днем. Это поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу. Подобная практика уже существует за рубежом и позволяет учитывать разную учебную нагрузку учащихся, отметил Гриб.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121 770 025 36 71 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: В Центр избиркоме открыли видеостену для трансляции с избирательных участков в разных регионах России. Как сообщает ТАСС, видеонаблюдение дает возможность наблюдателям следить за ситуацией на участках и фиксировать возможные нарушения в ходе голосования. Думские выборы проходят в России с 18 по 20 сентября.
3: Мир.
2: У США был шанс заключить сделку с Ираном. Как утверждает NBC News, на апрельских переговорах в Пакистане американская делегация заподозрила, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия соглашения. Созвонились с госсекретарем США Марко Рубио. Он рекомендовал отклонить предложение Тегерана. В итоге сделка сорвалась.
3: Россия.
2: В общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в российских школах. Как заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб, с учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников, среда должна стать полувыходным днем. Это поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу. Подобная практика уже существует за рубежом и позволяет учитывать разную учебную нагрузку учащихся, отметил Гриб. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Транспорт.
2: Чаще всего в аварии в России в этом году попадают автомобили черного и белого цвета. ДТП – обычная история также для серых, коричневых и синих машин. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
11: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России первый день выборов депутатов Госдумы. Избирательные участки в регионах в течение 3 дней будут открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 33 российских регионах, в том числе Москве и Московской области, организовано дистанционное электронное голосование. За пределами России открыты 333 избирательных участка. Они расположены более чем в 150 странах.
2: Мир.
1: США вновь могут начать удары по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты подошли к переломному этапу в войне с Исламской Республикой. Глава Белого дома намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу, о возобновлении массированных ударов с целью положить конец конфликту. Об этом сообщает портал «Axios». В МИД России призывают россиян к осторожности при поездках в страны Юго-Восточной Азии. Это заявление сделано на фоне новости о том, что в страну вернулась россиянка, которую с июня насильно удерживали в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы.
2: Футбол.
1: Лидер премьер-лиги вновь не добрал очков. Накануне Краснодар на выезде сыграл в ничью с Оренбургом 0-0. Это третья подряд ничья для Краснодара. Также в четверг московская «Динамо» на выезде разгромила Ростов 3-0, а «Крон» на своем поле нанес поражение «Ахмату» 2-0. ЦСКА в гостях переиграл махачкалинское «Динамо» 3-1. В таблице первым идет Краснодар, 21 очко. На 2 балла отстают 3 московских клуба – «Спартак», «Динамо», ЦСКА.
2: Транспорт.
1: Основными покупателями электромобилей «Атом» станут корпоративные клиенты. Такое мнение выразил обозреватель журнала «За рулем» Александр Виноградов. По его словам, «Атом» не выглядит конкурентным автомобилем, поскольку есть более дешевый «Эволют iJoy». Об этом пишет российская газета. Напомню, массовое производство «Атома» стартовало на заводе «Москвич». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
13: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин, 121-770-025-36-71, 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: В Центр избиркоме открыли видеостену для трансляции с избирательных участков в разных регионах России. Как сообщает ТАСС, видеонаблюдение дает возможность наблюдателям следить за ситуацией на участках и фиксировать возможные нарушения в ходе голосования. Думские выборы проходят в России с 18 по 20 сентября.
3: Мир.
2: У США был шанс заключить сделку с Ираном. Как утверждает NBC News, на апрельских переговорах в Пакистане американская делегация заподозрила, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия соглашения. Созвонились с госсекретарем США Марко Рубио. Он рекомендовал отклонить предложение Тегерана. В итоге сделка сорвалась.
3: Россия.
2: В общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в российских школах. Как заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб, с учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников, среда должна стать полувыходным днем. Это поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу. Подобная практика уже существует за рубежом и позволяет учитывать разную учебную нагрузку учащихся, отметил Гриб. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Транспорт.
2: Чаще всего в аварии в России в этом году попадают автомобили черного и белого цвета. ДТП – обычная история также для серых, коричневых и синих машин. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: приготовить. Бесплатно доставил. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: В Центр избиркоме открыли видеостену для трансляции с избирательных участков в разных регионах России. Как сообщает ТАСС, видеонаблюдение дает возможность наблюдателям следить за ситуацией на участках и фиксировать возможные нарушения в ходе голосования. Думские выборы проходят в России с 18 по 20 сентября.
3: Мир.
2: У США был шанс заключить сделку с Ираном. Как утверждает NBC News, на апрельских переговорах в Пакистане американская делегация заподозрила, что иранская сторона пытается изменить первоначальные условия соглашения. Созвонились с госсекретарем США Марко Рубио. Он рекомендовал отклонить предложение Тегерана. В итоге сделка сорвалась.
3: Россия.
2: В общественной палате предложили сделать среду полувыходным днем в российских школах. Как заявил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб, с учетом интенсивности занятий в старших классах и адаптации младших школьников, среда должна стать полувыходным днем. Это поможет учиться более эффективно в четверг и пятницу. Подобная практика уже существует за рубежом и позволяет учитывать разную учебную нагрузку учащихся, отметил Гриб. Об этом сообщает РИА Новости.
3: Транспорт.
2: Чаще всего в аварии в России в этом году попадают автомобили черного и белого цвета. ДТП – обычная история также для серых, коричневых и синих машин. Об этом сообщили в страховой компании «Согласие».
1: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: включен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрен 121 770 025 36 71 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Сегодня, наряду с выборами в Госдуму, в 10 российских регионах выбирают губернаторов. На прямых выборах определят глав Мордовии, Тувы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. А в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии руководители республик утвердят парламенты.
3: Мир.
2: США строят планы по выводу войск из Европы. Как сообщает NBC News, Пентагон рассматривает вариант вывода около 25 тысяч американских военнослужащих, а также боевой авиации, кораблей и вооружения. Европу может покинуть примерно треть всех сил США на континенте. Основные сокращения могут затронуть Германию, Италию и Испанию.
3: Россия.
2: Мошенники начали обзванивать россиян, вернувшихся из-за границы. Аферисты представляются полицейскими либо сотрудниками ФСБ и заявляют потенциальной жертве, что в ее отношении проводится проверка, поскольку за рубежом был контакт с запрещенной организацией. Чтобы решить этот вопрос, злоумышленники просят перевести им деньги на сохранение, а то средства могут пропасть со счета. Об этом сообщили в МВД.
3: Транспорт.
2: На столичном заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом». Выпуск машин налажен по полному технологическому циклу, включая сварку кузовов, окраску и сборку. В ближайших планах наладить выпуск 20 сити-каров за одну производственную смену. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: заготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

Моя с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Сегодня наряду с выборами в Госдуму в 10 российских регионах выбирают губернаторов. На прямых выборах определят глав Мордовии, Тувы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей. А в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии руководители республик утвердят парламенты.
3: Мир.
2: США строят планы по выводу войск из Европы. Как сообщает NBC News, Пентагон рассматривает вариант вывода около 25 тысяч американских военнослужащих, а также боевой авиации, кораблей и вооружения. Европу может покинуть примерно треть всех сил США на континенте. Основные сокращения могут затронуть Германию, Италию и Испанию.
3: Россия.
2: Мошенники начали обзванивать россиян, вернувшихся из-за границы. Аферисты представляются полицейскими либо сотрудниками ФСБ и заявляют потенциальной жертве, что в ее отношении проводится проверка, поскольку за рубежом был контакт с запрещенной организацией. Чтобы решить этот вопрос, злоумышленники просят перевести им деньги на сохранение, а то средства могут пропасть со счета. Об этом сообщили в МВД.
3: Транспорт.
2: На столичном заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом». Выпуск машин налажен по полному технологическому циклу, включая сварку кузовов, окраску и сборку. В ближайших планах наладить выпуск 20 сити-каров за одну производственную смену. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска – традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Сложность ситуации, ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк.
9: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: 81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Выборы в Госдуму, стартовавшие сегодня в России, сопровождаются также выборами в парламенты 8 регионов страны. Выборы законодательных собраний проходят в Вологодской и Псковской, Калининградской и Ленинградской областях, в Карелии и Петербурге. В Новгородской и Мурманской областях выбирают депутатов областных дум. Напомню, выборы проходят в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
2: Мир.
1: США надеются на новые деловые соглашения с Россией. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон рассматривает возможность заключить новые соглашения с Москвой еще до окончания конфликта на Украине. Тем самым США покажут серьезность своих намерений восстановить отношения с Россией. Какие именно соглашения могут быть заключены, в публикации не сказано.
2: Образование.
1: ЕГЭ со временем могут усложнить, если будет становиться больше школьников с высокими результатами. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Андрей Фурсенко. По его словам, при высоких показателях выпускников и участников Олимпиад повышение сложности экзаменационных заданий может быть оправданным. При этом сокращение числа 100-бальников не должно восприниматься как негативный результат, добавил Фурсенко.
2: Россия.
1: Чем моложе вкладчики, тем выше банковский вклад. Финансовый маркетплейс «Равни» выяснил, что самая высокая средняя сумма вклада – 285 тысяч рублей – приходится на россиян в возрасте от 18 до 30 лет. У граждан в возрасте 31-45 лет этот показатель составляет 235 тысяч.
2: Транспорт.
1: Министерство транспорта представило новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Презентация прошла на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. На новом знаке латинское «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Дизайн знака выбрали по итогам опроса Минтранса, проведенного в июле. Об этом сообщает «Автоньюз». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, что вам грозит за забытые дома права. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забытые права. Что делать и какие последствия?». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ошибиться может каждый, в том числе и забыть дома права. Не самое страшное нарушение, однако нервы потрепать может ого-го как. Итак, по известному закону, именно в тот момент, когда документы благополучно лежат дома, вас останавливает инспектор. Он вас, конечно, пробьет по базе данных. Если права действительны и вы не лишены, то, в принципе, все в порядке. Ну, почти. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Минимального. Это 500 рублей. Думаете, это все? Если бы. Дело в том, что в КАПе есть еще одна интересная статья, согласно которой предусмотрено, цитирую, «задержание транспортного средства до устранения причины». Если не очень понятно, то вас выгоняет из-за руля, а машина перемещает на спецстоянку. А это уже совсем другие деньги. Между тем, тут кроется и наше спасение. Дело в том, что срок устранения причины не установлен. Отсюда и выплывают ваши следующие действия. При составлении протокола в графе «Объяснение» надо сделать следующую запись. Водительское удостоверение имеется, готов предоставить его в течение часа. В связи с этим ходатайствую об оставлении автомобиля по текущему адресу на 1 час. Теперь смотрите. Если автомобиль не создает помех и припаркован без нарушения ПДД, сотрудники ГАИ обязаны оставить транспортное средство до предоставления водителям удостоверения. Так что сразу звоните родственникам или вызывайте такси. В общем, делайте все возможное, чтобы ваше водительское вернулось как можно быстрее. Если документы привезли, то причина нарушения устранена, и машина далее задерживаться не может. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансы.

0: свои возможности и риски. 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран намеревается держать закрытым Ормузский пролив до смены власти в США и Израиле. Как заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Мохаммад Багир Залькадр, пролив будет закрыт, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху остаются у власти. Напомню, Иран заблокировал Ормузский пролив с первых дней американо-израильской агрессии, которая началась в конце февраля.
0: Россия.
1: ЕГЭ со временем могут усложнить, если будет становиться больше школьников с высокими результатами. Соответствующее заявление сделал помощник президента России Андрей Фурсенко. По его словам, при высоких показателях выпускников и участников Олимпиад повышение сложности экзаменационных заданий может быть оправданным. При этом сокращение числа 100-бальников не должно восприниматься как негативный результат, добавил Фурсенко. Мошенники начали обзванивать россиян, вернувшихся из-за границы. Аферисты представляются полицейскими либо сотрудниками ФСБ и заявляют потенциальной жертве, что в ее отношении проводится проверка, поскольку за рубежом был контакт с запрещенной организацией. Чтобы решить этот вопрос, злоумышленники просят перевести им деньги на сохранение, а то средства могут пропасть со счета. Об этом сообщили в МВД. Самый высокий скачок цен на рынке вторичного жилья в России – в Петербурге, Удмуртии и Мариэл. За год это жилье здесь выросло в цене на 17-20%. Такие данные приводит пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость». Сейчас средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья – почти 155 тысяч рублей.
0: Транспорт.
1: На столичном заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом». Выпуск машин налажен по полному технологическому циклу, включая сварку кузовов, окраску и сборку. В ближайших планах наладить выпуск 20 сити-кар.

0: Аров за одну производственную смену. Об этом пишет «Автоньюз». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России сегодня стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки открылись во всех регионах страны. Первыми проголосовали жители Камчатки и Чукотки. Последней к выборам присоединилась Калининградская область. Впервые в федеральных парламентских выборах участвуют Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование продлится до 20 сентября. Параллельно с выборами в Нижнюю палату парламента в ряде регионов проходят и местные кампании. В 8 субъектах России жители напрямую выбирают высших должностных лиц, еще в 3 руководителей регионов назначают через непрямое голосование.
0: Мир.
1: Между тем, посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай выступает против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в его сотрудничество с третьими странами. Так, в КНР прокомментировали законопроект о новых антироссийских санкциях, который должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ предусматривает, что американский лидер сможет вводить пошлины против стран, которые сотрудничают с Россией. В четверг Палата представителей США одобрила законопроект об антироссийских санкциях.
0: Россия.
1: Между тем, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который направлен на борьбу с незаконной добычей драгоценных металлов под видом геологоразведки. Компании, не передающие обязательные данные о добытом сырье и продукции переработки, могут ограничить право пользоваться недрами. Недропользователи также должны обеспечивать сохранность драгоценных металлов до утверждения технического проекта разработки месторождения.
0: Деньги.
1: Тем временем, к началу следующего года до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем. Такой прогноз ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дорожного.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России сегодня стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки открылись во всех регионах страны. Первыми проголосовали жители Камчатки и Чукотки. Последней к выборам присоединилась Калининградская область. Впервые в федеральных парламентских выборах участвуют Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование продлится до 20 сентября. Параллельно с выборами в Нижнюю палату парламента в ряде регионов проходят и местные кампании. В 8 субъектах России жители напрямую выбирают высших должностных лиц, еще в 3 руководителей регионов назначают через непрямое голосование.
0: Мир.
1: Между тем, посольство КНР в Вашингтоне заявило, что Китай выступает против односторонних ограничительных мер и призывает не вмешиваться в его сотрудничество с третьими странами. Так, в КНР прокомментировали законопроект о новых антироссийских санкциях, который должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом. Документ предусматривает, что американский лидер сможет вводить пошлины против стран, которые сотрудничают с Россией. В четверг Палата представителей США одобрила законопроект об антироссийских санкциях.
0: Россия.
1: Между тем, правительство России внесло в Госдуму законопроект, который направлен на борьбу с незаконной добычей драгоценных металлов под видом геологоразведки. Компании, не передающие обязательные данные о добытом сырье и продукции переработки, могут ограничить право пользоваться недрами. Недропользователи также должны обеспечивать сохранность драгоценных металлов до утверждения технического проекта разработки месторождения.
0: Деньги.
1: Тем временем, к началу следующего года до 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем. Такой прогноз ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно, пользоваться им россияне могут по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Недостающие объемы топлива на российском рынке могут покрыть поставки из Индии, Турции и Сингапура. Об этом известие рассказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Индия обладает наибольшим экспортным потенциалом, поскольку в стране возник существенный избыток производства бензина. Ранее из Индии в Россию доставили первую партию топлива. Кроме того, поставки в небольших объемах может организовать Азербайджан, хотя они закроют лишь малую часть спроса. Еще одно перспективное направление – Казахстан. Основным поставщиком импортного топлива в Россию остается Белоруссия. За лето объемы поставок бензина выросли более чем в 3 раза по сравнению с весной.
0: Мир.
1: Между тем, к 2030 году число людей на Земле, которые столкнутся с голодом, может достигнуть 520 миллионов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям в России Олег Кобяков, передает РИА Новости. Он отметил, что при прогнозе не учитывали другие возможные негативные факторы, которые могут ухудшить ситуацию, в том числе экстремальные погодные явления. На фоне эскалации на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это один из ключевых маршрутов поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате в большинстве стран мира выросли цены на топливо. Напомню, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, после чего Иран ответил. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, но затем вновь обменялись ударами. Сейчас конфликт остается неурегулированным.
0: Транспорт.
1: Между тем, в России стартовало серийное производство «Атома». Это российский электромобиль. На заводе «Москвич» машину начали выпускать по полному циклу со сваркой, окраской и финальной настройкой электроники. В ближайшее время планируют собирать до 20 автомобилей за смену, а до конца следующего года до 10 тысяч машин. Машина современная, компактная, с запасом хода до 500 километров. Но цена высокая, около 4 миллионов. Как считает автоэксперт Павел Федоров, для каршеринга она интересна, а частник за эти деньги может выбрать что-то дешевле, с похожими характеристиками. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, когда устроят крошево в Боровичах, какой будет новая туристическая стратегия Таиланда и на сколько дней растянется самый продолжительный круиз в мире. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем почитателям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, когда устроят крошево в Боровичах, какой будет новая туристическая стратегия Таиланда и на сколько дней растянется самый продолжительный круиз в мире.
1: Приятного аппетита!
2: Квашеная капуста и серые щи станут главными блюдами на скором фестивале в Новгородской области. В Боровичах на субботу 26 сентября наметили проведение культурно-гастрономического фестиваля «Крошево». Так здесь называют рубленную квашеную капусту. По сообщению РИА Новости, по традиции на фестивале устроит соревнование «Капустная заруба». 50 команд будут рубить капусту, жюри выберет победителя, и затем все участники продегустируют серые щи, сваренные в 800-литровом чане. Команды будут соревноваться на мосту инженера Белилюбского. Гости праздника смогут посетить фермерский рынок, на котором свою продукцию представят производители Новгородской области и соседних регионов.
1: Едем дальше.
2: Таиланд, как только урезал безвиз с 60 до 30 дней, произошло это 15 сентября, объявил о новой туристической стратегии на следующий год. По сведениям портала Турпром, королевство переходит от недорогого туризма к привлечению высокобюджетных и платежеспособных иностранных гостей. Трансформацию проведут под лозунгом «Больше доходов, меньше толпы и овертуризма на улицах». Власти Таиланда хотят избавить Пхукет и Бангкок от чрезмерного притока отдыхающих. Значительную долю туристов планируют перенаправить в развивающиеся провинции, которые ранее не пользовались у иностранцев большой популярностью. Таких регионов здесь почти два десятка.
1: Поплыли!
2: Норвежский лайнер замахнулся на круизный рекорд. В первый день осени из Рима отправился в плавание лайнер «Регата». Путешествие должно продлиться 371 день. Это

0: будет самый длительный кругосветный круиз в истории туризма. Как сообщает Туристера, судно посетит 220 портов и охватит 62 страны на всех континентах. Пройдя по Европе, лайнер проследует до Кейптауна и Занзибара в Африке, сделает остановки в Азии, а затем путь от Аляски до Амазонки. В феврале следующего года запустят еще один подобный круиз. Он стартует из Сиднея в Австралии и будет продолжаться 367 дней.
1: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды Дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире Дорожного радио. 18+. Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481.

0: 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Дорожное радио.
6: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Правительство утвердило перенос выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Те же выходные, которые выпадают на субботу и воскресенье, то есть 2 и 3 января, перенесли на другие даты. Один из них добавили к ноябрьским праздникам, а второй – к декабрьским. Таким образом, в ноябре будущего года нас ждут 4 выходных дня подряд с 4 по 7.
0: Образование.
1: А 10 и 11-классников в будущем году ждет новый образовательный стандарт. Он начнет действовать с 1 сентября 2027-го. Старшеклассники смогут учиться по двум траекториям. Первая – изучение всех предметов на базовом уровне. Вторая – выбор одного из 6 профилей с углубленным изучением отдельных дисциплин. Также Минпросвещение впервые определило, какое именно оборудование должно быть в каждом предметном классе. Например, для уроков физики и химии предусмотрены виртуальные лаборатории.
0: Мир.
1: Новый вид диких кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Обитают животные в горных лесах Боливии и носят местное название телькайо. Эти новооткрытые кошачки меньше домашних кошек. Длина тела менее полуметра, вес примерно 1,5 килограмма. У телькайо светло-коричневый мех с темными пятнами неправильной формы. Сейчас известно лишь о 2 живых особях этого вида, и ученые опасаются, что телькайо могут оказаться под угрозой исчезновения из-за вырубки боливийских лесов.
0: Россия.
1: Красная икра в России подорожала почти вдвое. Килограмм обходится в 18-20 тысяч рублей. Причиной парламентская газета называет низкие показатели вылова лосося на Дальнем Востоке. За год объемы снизились на 71%. Среди причин такого явления, причем не только в России, но также у берегов США и Японии, ученые называют потепление и смену океанических течений.
0: Новые технологии.
1: Первый в мире робот-проводник появится в российских поездах. Об этом рассказал глава российских железных дорог Олег Белозеров. Робота зовут Володя. Он уже прошел экспериментальный рейс на высокоскоростном поезде «Сапсан». Там он встречал пассажиров при посадке, проверял документы и помогал найти места. Также Олег Белозеров сообщил о планах запустить полностью беспилотный поезд «Ласточка» в Москве на Центральном кольце. Произойдет это уже в будущем году. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения узнаем, как Николай Расторгуев относится к искусственному интеллекту. Какой была Анна Семенович в школьные годы, а также узнаем, какому альбому Валерии исполнилось 25 лет. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Пишет пресса.
2: Анна Семенович в одном из интервью вспомнила, какой была в школьные годы. Певица рассказала, что сменила 6 учебных заведений. С детства она занималась фигурным катанием, поэтому на уроках старалась отдохнуть от физических нагрузок. Анна призналась, что пряталась на последних партах и не всегда выполняла домашние задания. При этом отметила, что анатомия и русский язык оказались предметами, которые действительно пригодились ей в жизни. А на вопрос о том, кем она мечтала стать, артистка лаконично ответила – доктором. Народный артист России Николай Расторгуев поделился своим отношением к искусственному интеллекту. По мнению артиста, использовать такие технологии стоит молодому поколению, которому интересны электронные новшества. Сам Николай считает, что музыка должна оставаться живой. С помощью искусственного интеллекта можно сделать какое-то звучание, но сочинять музыку, уверен певец, должен человек. Все остальное – это баловство. Думаю, это пройдет так же, как проходит любая мода, подытожил Николай.
0: Музыкальные новости.
2: На днях Валерия поделилась в социальных сетях, что ее альбому «Глаза цвета неба» исполнилось 25 лет. Пластинка долгое время занимала лидирующие позиции в хит-парадах и полюбилась слушателям. А такие песни, как «Рига, Москва», «Ты где-то там», «Таю» и многие другие остаются любимыми и сегодня.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Опять назад пустым ехать?
6: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Дорожное радио представляет. Дискотека с доставкой на дом. Пятница, суббота с 9 вечера до полуночи.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России идут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также жители различных субъектов страны выбирают губернаторов, депутатов законодательных собраний регионов и муниципальных депутатов. Избирательные участки 3 дня работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 30 регионов, в том числе столичном, организовано дистанционное электронное голосование. Мир. Легендарный инвестор Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Эту должность он занимал более 60 лет. За это время убыточную текстильную фирму он превратил в многомиллиардный холдинг, пожертвовав более 70 миллиардов долларов на благотворительность. Теперь компанию возглавит сын Уоррена Баффета Говард. Напомню, что Уоррен Баффет известен своим долгосрочным подходом к инвестициям. Его знаменитая фраза, цитирую, «Наш любимый срок владения навсегда». Конец цитат. Спорт. Российские команды по хоккею на траве возвращаются на международную арену с флагом и гимном. Ограничение сняла профильная международная федерация. Это значит, что наши хоккеисты смогут поучаствовать в отборе на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Отмечу, это уже 21-я по счету международная спортивная организация, отменившая введенные 4 года назад ограничения для российских атлетов. Россия. Между тем, на трассе М-11 Нева открыли новую развязку. Она находится на 593-м километре скоростной магистрали в Тоснинском районе Ленобласти и связывает М-11 с региональной дорогой от Павла до Луги, проходящей через МГУ, Любани и Оридж. Строительство завершили на 4 месяца раньше срока. Местным жителям развязка упрощает выезд на М-11, а также сокращает время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. «Пять звезд». Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин. В России идут выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Также жители различных субъектов страны выбирают губернаторов, депутатов законодательных собраний регионов и муниципальных депутатов. Избирательные участки 3 дня работают с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 3 десятках регионов, в том числе столичном, организовано дистанционное электронное голосование.
3: Мир.
2: Легендарный инвестор Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Эту должность он занимал более 60 лет. За это время убыточную текстильную фирму он превратил в многомиллиардный холдинг, пожертвовав более 70 миллиардов долларов на благотворительность. Теперь компанию возглавит сын Уоррена Баффета Говард. Напомню, что Уоррен Баффет известен своим долгосрочным подходом к инвестициям. Его знаменитая фраза, цитирую, «наш любимый срок владения навсегда». Конец цитаты.
3: Спорт.
2: Российские команды по хоккею на траве возвращаются на международную арену с флагом и гимном. Ограничение сняла профильная международная федерация. Это значит, что наши хоккеисты смогут поучаствовать в отборе на летнюю Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе. Отмечу, это уже 21-я по счету международная спортивная организация, отменившая введенные 4 года назад ограничения для российских атлетов.
3: Россия.
2: Меж тем, на трассе М-11 Нева открыли новую развязку. Она находится на 593-м километре скоростной магистрали в Тоснинском районе Ленобласти и связывает М-11 с региональной дорогой от Павла до Луги, проходящей через МГУ, Любани и Оридж. Строительство завершили на 4 месяца раньше срока. Местным жителям развязка упрощает выезд на М-11, а также сокращает время в пути до Луги и в сторону Мурманска. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая Лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурик.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь ты.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Tour Motorus».
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Новый вид диких кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Обитают животные в горных лесах Боливии и носят местное название телькайо. Эти новооткрытые кошачки меньше домашних кошек. Длина тела менее полуметра, вес примерно 1,5 килограмма. У телькайо светло-коричневый мех с темными пятнами неправильной формы.
0: Образование.
2: Российские старшеклассники будут изучать новый внеурочный курс. Он называется «История отечественного кино в истории 20 века». Программу школы смогут вводить по своему выбору в 10 и 11 классах. В рамках внеурочного курса старшеклассникам планируют показывать картины, чьи главные герои – подростки и молодые люди. Среди таких фильмов – «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве».
0: Мир.
2: Бизнес-классом на международных рейсах все чаще летают не бизнесмены, а отпускники. Об этом говорят данные, собранные Международной ассоциацией воздушного транспорта в Европе, США и Австралии. По мнению экспертов, компании стали реже оплачивать сотрудникам дорогие перелеты. Зато люди, отправляющиеся на отдых, готовы себя побаловать, передает портал Frequent Flyers. Из-за роста спроса крупные авиакомпании увеличивают количество мест в премиуме и одновременно все реже пересаживают туда пассажиров из эконома, даже накопивших нужное количество миль или бонусов. Баллов.
0: Транспорт.
2: В Министерстве транспорта обсуждают возможность увеличить количество рейсов поезда «Ласточка» от Москвы до Рыбинска через Ярославль. Сейчас поезда ходят только по выходным праздничным дням, однако ярославский мэр Артем Молчанов предлагает запустить дополнительные дневные рейсы в будни. Министр транспорта Андрей Никитин в свою очередь отметил, что ярославское направление уже загружено, и вопрос нужно решать в рамках развития центрального транспортного узла. Дорожное радио вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

Александр Иванов отмечает юбилей концертами под спортивным девизом «6-5 в мою пользу». Дзюдоист с черным поясом и мастер игры в боулинг, лидер группы «Ронда» знает толк в спорте. Находите время для увлечений, они ведь тоже являются частью вселенной. Двигайтесь к цели вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

ручья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до сих пор.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин 121 770 025 36 71 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Новый вид диких кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Обитают животные в горных лесах Боливии и носят местное название телькайо. Эти новооткрытые кошачьи меньше домашних кошек. Длина тела менее полуметра, вес примерно 1,5 килограмма. У телькайо светло-коричневый мех с темными пятнами неправильной формы.
0: Образование.
2: Российские старшеклассники будут изучать новый внеурочный курс. Он называется «История отечественного кино в истории 20 века». Программу школы смогут вводить по своему выбору в 10 и 11 классах. В рамках внеурочного курса старшеклассникам планируют показывать картины, чьи главные герои – подростки и молодые люди. Среди таких фильмов – «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве».
0: Мир.
2: Бизнес-классом на международных рейсах все чаще летают не бизнесмены, а отпускники. Об этом говорят данные, собранные Международной ассоциацией воздушного транспорта в Европе, США и Австралии. По мнению экспертов, компании стали реже оплачивать сотрудникам дорогие перелеты. Зато люди, отправляющиеся на отдых, готовы себя побаловать, передает портал Frequent Flyers. Из-за роста спроса крупные авиакомпании увеличивают количество мест в премиуме и одновременно все реже пересаживают туда пассажиров из эконома, даже накопивших нужное количество миль или бонусных баллов.
0: Транспорт.
2: В Министерстве транспорта обсуждают возможность увеличить количество рейсов поезда «Ласточка» от Москвы до Рыбинска через Ярославль. Сейчас поезда ходят только по выходным праздничным дням, однако ярославский мэр Артем Молчанов предлагает запустить дополнительные дневные рейсы в будни. Министр транспорта Андрей Никитин в свою очередь отметил, что ярославское направление уже загружено, и вопрос нужно решать в рамках развития центрального транспортного узла. Дорожное радио вместе в пути.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15.

0: 5500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило перенос выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Те же выходные, которые выпадают на субботу и воскресенье, то есть 2 и 3 января, перенесли на другие даты. Один из них добавили к ноябрьским праздникам, а второй – к декабрьским. Помимо этого, длинные выходные ждут нас в феврале, марте.

0: августе, мае и июне будущего года. Всего в следующем году для трудящихся в пятидневку будет 118 выходных дней и 247 рабочих.
1: Дороги.
0: Водители-дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра грузовиков на границе до 10 минут за счет цифровизации контроля и электронных систем досмотра. Это следует из обновленной стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Документ утвердило правительство. По подсчетам Кабинета министров, сейчас фура в среднем проходит границу за 38 минут. Однако это время сильно разнится в зависимости от направления.
1: Новые технологии.
0: В Москве запустили производство деталей для отечественных авиадвигателей. Объединенная двигателестроительная корпорация открыла новый производственно-технологический центр. Он будет выпускать детали для двигателей ПД-8 и ПД-14. Их планируют ставить на импортозамещенные версии самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21, соответственно.
1: Образование.
0: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, футбол, бадминтон и бокс. ВАЗовская классика сохраняет лидерство на вторичном авторынке. В прошлом месяце нашли новых владельцев почти 19 тысяч таких авто. Также в топе самых популярных автомобилей с пробегом модели «Лада», «Самара-2» и «Приора». Наибольшей популярностью среди иномарок пользуется Kia Rio, передает агентство «Автостат». По его подсчетам, рынок подержанных машин в августе немного просел на 8,4%, а средняя цена машины на вторичке снизилась впервые за 4 месяца. Правда, всего на 3 тысячи рублей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

камеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

тест я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило перенос выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Те же выходные, которые выпадают на субботу и воскресенье, то есть 2 и 3 января, перенесли на другие даты. Один из них добавили к ноябрьским праздникам, а второй – к декабрьским. Помимо этого, длинные выходные ждут нас в феврале, марте, мае и июне будущего года. Всего в следующем году для трудящихся в пятидневку будет 118 выходных дней и 247 рабочих.
0: Дороги.
1: Водители-дальнобойщики смогут быстрее проходить пограничный досмотр. Правительство планирует сократить время досмотра грузовиков на границе до 10 минут за счет цифровизации контроля и электронных систем досмотра. Это следует из обновленной стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Документ утвердило правительство. По подсчетам Кабинета министров, сейчас фура в среднем проходит границу за 38 минут. Однако это время сильно разнится в зависимости от направления.
0: Новые технологии.
1: В Москве запустили производство деталей для отечественных авиадвигателей. Объединенная двигателестроительная корпорация открыла новый производственно-технологический центр. Он будет выпускать детали для двигателей ПД-8 и ПД-14. Их планируют ставить на импортозамещенные версии самолетов «Сухой Суперджет-100» и МС-21, соответственно.
0: Образование.
1: Уроки физкультуры станут гибче, школы сами выберут нагрузку. Предмет останется обязательным с 1 по 11 класс, однако школы смогут выбирать 2 или 3 часа в неделю выделять на занятия физической культурой. Это следует из рекомендаций Минпросвещения на текущий учебный год. Всего ведомство включило в программу по физкультуре 24 спортивных модуля. Среди них самбо, дзюдо, футбол, бадминтон и бокс. ВАЗовская классика сохраняет лидерство на вторичном авторынке. В прошлом месяце нашли новых владельцев почти 19 тысяч таких авто. Также в топе самых популярных автомобилей с пробегом модели «Лада», «Самара-2» и «Приора». Наибольшей популярностью среди иномарок пользуется Kia Rio, передает агентство «Автостат». По его подсчетам, рынок подержанных машин в августе немного просел на 8,4%, а средняя цена машины на вторичке снизилась впервые за 4 месяца. Правда, всего на 3 тысячи рублей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
12: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
13: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Опять назад пустым ехать?
17: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
18: А что с оплатой?
17: До 75% после загрузки.
19: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
0: Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Почти каждый четвертый россиянин проголосовал на выборах. Явка приближается к 25%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Президент Владимир Путин проголосовал онлайн. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва продлятся 3 дня. Всего же в эти дни по России проводят свыше 2000 избирательных кампаний разного уровня. Выбирают губернаторов, глав администраций, региональных депутатов и так далее. Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Оно назвало меру ответом на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В стоп-лист вошли лица, причастные к военной поддержке украинских властей, а также те, кто выступает за изъятие российских государственных активов.
0: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные о 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
0: Транспорт.
2: Аэрофлот и Ростех договорились о поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Поставки пройдут с 2029 по 2032 годы. Также Ростех возьмет на себя полное техническое сопровождение своих самолетов в ближайшие 22 года. Напомню, что ранее Аэрофлот заказал 18 самолетов МС-21. Они уже находятся в производстве. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
2: Почти каждый четвертый россиянин проголосовал на выборах. Явка приближается к 25%, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Президент Владимир Путин проголосовал онлайн. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва продлятся 3 дня. Всего же в эти дни по России проводят свыше 2000 избирательных кампаний разного уровня. Выбирают губернаторов, глав администраций, региональных депутатов и так далее. Россия расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. Оно назвало меру ответом на 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. В стоп-лист вошли лица, причастные к военной поддержке украинских властей, а также те, кто выступает за изъятие российских государственных активов.
3: Интересные факты.
2: Работа в саду может помочь в борьбе с тревогой и депрессией. Это выяснили китайские и венгерские ученые, изучившие данные о 4500 огородников. Выяснилось, что регулярные занятия с почвой и растениями, такие как посадка, полив и сбор урожая, служат терапевтическим садоводством. Участники таких программ сообщали о менее выраженных симптомах душевной тревоги. Особо заметный эффект наблюдался у пожилых людей и пациентов с когнитивными нарушениями.
3: Транспорт.
2: Аэрофлот и Ростех договорились о поставках лайнеров МС-21. Авиакомпания получит 90 среднемагистральных самолетов. Это крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт. Поставки пройдут с 2029 по 2032 годы. Также Ростех возьмет на себя полное техническое сопровождение своих самолетов в ближайшие 22 года. Напомню, что ранее Аэрофлот заказал 18 самолетов МС-21. Они уже находятся в производстве. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 19 сентября в гостях Виктор Дробыш. Кому Виктор Дробыш подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 19 сентября в 10 утра. 5 звезд. Виктор Дробыш. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 12+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного.

0: диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
3: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, любимый дорожный радио. Звонок из города Коврово. Через вашу передачу мне хочется поздравить дорогую мою доченьку Орлову Елену Анатольевну. Любимая моя доченька Леночка, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе счастья, огромной любви, здоровья, благополучия, удачи. Поздравления присоединяются сынок, сноха и дочка. И все наши родные. Мы тебя очень любим. Будь прекрасной, будь счастливой. Бесконечно будь красивой. Будь любимой, доброй, нежной, молодой и без мятежный. Счастья, радости, тепла. С днем рождения тебя. В качестве музыкального подарка поставьте для нее песню «Мятая трава». Спасибо, Дорожное радио. Вы лучшие. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогую, единственную, любимую сестренку Цветкову Людмилу и ее замечательного супруга Сергея поздравляем с золотой свадьбой, с невероятным и счастливым 50-летием семьи. Вы пронесли любовь, уважение и преданность через полвека. Вы показали всем нам пример настоящей крепкой семьи. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, уюта в доме и еще много радостных дней в окружении детей и внуков. Пусть ваша любовь сияет золотом долгие года. Очень хочу для вас, чтобы прозвучала песня «Эхо любви». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своих детей, двойняшек, с днем рождения, Дания и Илину. Хочу пожелать им успехов во всем. Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу передать поздравления с днем рождения Мальцевой Ирине Сергеевне. Пожелать ей крепкого здоровья, семейного счастья, активного долголетия, успехов в трудовой деятельности и передать музыкальный привет. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет замечательному человеку, прекрасной, доброй, отзывчивой женщине. Желаю, чтобы каждый момент ее жизни был наполнен радостью, счастьем и любовью. Прошу поставить для нее песню в исполнении Николая Баскова «Все цветы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет моей дорогой Ксении. Сказать ей, что я ее очень сильно люблю. Очень сильно по ней скучаю. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я хочу сегодня передать привет Наталье Анатольевне, Данилу Гаврилову, Рябу Львов Афанасьевне, Александру Бахкевичу, Дмитрию Дурнову, Володе Гагарину. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, всех вам благ, всем самого наилучшего. Будьте всегда счастливы, не болейте, будьте всегда в хорошем, отличном настроении. В качестве музыкального подарка для вас хочу заказать песню Дениса Клявера «Друзья моих родителей». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: земля. Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить Богдана с 18-летием, чтобы у него было все хорошо, все в жизни получалось. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Ирина. Хочу пожелать всем радиослушателям хорошего настроения, удачи и крепкого здоровья. И попросить, чтобы в эфире прозвучала песня в исполнении Михаила Шеллига «Белый ангел». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 2%.

0: 10% по вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
12: Всегда в это время.
3: На Дорожном радио.
13: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет Дмитрию. Поставьте, пожалуйста, для него песню «О боже, какой мужчина». Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Андрея и Николая. Желаю крепкого здоровья, огромного счастья и благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забытые права. Что делать и какие последствия?». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Ошибиться может каждый, в том числе и забыть дома права. Не самое страшное нарушение, однако нервы потрепать может ого-го как. Итак, по известному закону, именно в тот момент, когда документы благополучно лежат дома, вас останавливает инспектор. Он вас, конечно, пробьет по базе данных. Если права действительны и вы не лишены, то, в принципе, все в порядке. Ну, почти. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Минимального. Это 500 рублей. Думаете, это все? Если бы. Дело в том, что в КАПе есть еще одна интересная статья, согласно которой предусмотрено, цитирую, «задержание транспортного средства до устранения причины». Если не очень понятно, то вас выгоняет из-за руля, а машину перемещает на спецстоянку. А это уже совсем другие деньги. Между тем, тут кроется и наше спасение. Дело в том, что срок устранения причины не установлен. Отсюда и выплывают ваши следующие действия. При составлении протокола в графе «Объяснение» надо сделать следующую запись. Водительское удостоверение имеется, готов предоставить его в течение часа. В связи с этим ходатайствую об оставлении автомобиля по текущему адресу на 1 час. Теперь смотрите. Если автомобиль не создает помех и припаркован без нарушения ПДД, сотрудники ГАИ обязаны оставить транспортное средство до предоставления водителям удостоверения. Так что сразу звоните родственникам или вызывайте такси. В общем, делайте все возможное, чтобы ваше водительское вернулось как можно быстрее. Если документы привезли, то причина нарушения устранена, и машина далее задерживаться не может. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
0: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

земля, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

возвращается. Конкурс «Выиграйте поездку на звезды дорожного радио» в Санкт-Петербург снова с вами. Новые условия. Больше шансов на победу. Специальный приз от звезды дорожного радио на сцене 6 декабря. Все включено. Перелет, отель, VIP-экскурсия, сюрпризы. Не пропустите. Следите за подробностями в эфире дорожного радио. 18+. Жить хорошо, а с танцами по-русски. Жить еще лучше.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Каргин.
0: О главном.
1: В пути станет проще перекусить, купить автозапчасти или сувениры. Кабинет министров одобрил и внес в Госдуму законопроект о мобильных объектах дорожного сервиса. Он разрешит размещать на придорожных площадках фудтраки, автолавки, автомагазины и мобильные АЗС. Сейчас такие точки на обычных площадках отдыха ставить нельзя. Также законопроект закрепит в законе понятие «многофункциональная зона дорожного сервиса». На одной только сети платных трасс «Автодора» сейчас насчитывается порядка 150 таких зон.
0: Образование.
1: Российские старшеклассники будут изучать новый внеурочный курс. Он называется «История отечественного кино в истории 20 века». Программу школы смогут вводить по своему выбору в 10 и 11 классах. В рамках внеурочного курса старшеклассникам планируют показывать картины, чьи главные герои – подростки и молодые люди. Среди таких фильмов – «Иваново детство», «Подранки», «Доживем до понедельника», «Курьер», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве».
0: Мир.
1: Новый вид диких кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Обитают животные в горных лесах Боливии и носят местное название «Тилькайо». Эти новооткрытые кошачьи меньше домашних кошек. Длина тела менее полуметра, вес примерно 1,5 килограмма. Сейчас известно лишь о двух живых особях этого вида, и ученые опасаются, что «Тилькайо» могут оказаться под угрозой исчезновения из-за вырубки боливийских лесов. Легендарный инвестор Уоррен Баффет уходит с поста председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Эту должность он занимал более 60 лет. Теперь компанию возглавит сын Уоррена Баффета Говард. Напомню, что Уоррен Баффет известен своим долгосрочным подходом к инвестициям. Его знаменитая фраза, цитирую, «наш любимый срок владения навсегда». Конец цитаты.
0: Транспорт.
1: ВАЗовская классика сохраняет лидерство на вторичном авторынке. В прошлом месяце нашли новых владельцев почти 19 тысяч таких авто. Также в топе самых популярных автомобилей с пробегом модели «Лада», «Самара-2» и «Приора». Наибольшей популярностью среди иномарок пользуется «Киа Рио», передает агентство «Автостат». По его подсчетам, рынок подержанных машин в августе немного просел на 8,4%, а средняя цена машины на вторичке снизилась впервые за 4 месяца. Правда, всего на 3 тысячи рублей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Наш диджей уже готов.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Короче, ты

«Танцы по-русски» на Дорожном. Только на Дорожном радио.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя все так же жду.

завалюсь я к пацанам. Выпью водочки стакан. Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять. Что люблю тебе сказать.

напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне.

0: Продолжаем. Танцы по-русски. На Дорожном радио.
1: Если хочешь танцевать,

нежные губы твои, прикосновение рук. Как я дышал без них, почему так боялся мук?

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Продолжаем! «Танцы по-русски» на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Осень – это пора для уютных вечеров с горячим чаем и любимой музыкой.
1: Дорожное радио.
2: На ковре

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Турмоторрус».
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.
3: Я тебе

Ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Маликов.
1: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
0: Главное. Новое. Дмитрий Маликов. Добрая душа.
2: Зачем ты

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Яна Чурикова на Дорожном радио.
3: Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлібною, косим трин траву. А дуби-колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,